Ругаясь на ходу. И деревня роскошные похороны устраивает дрозду. Давно не видали таких похорон. В качестве гостя почетного кот приглашен. В процессии траурной степенно шагает кот. Девочка соломенный гробик несет,

собак и гнушается грязи. Впустите, впустите собаку, которая вся от хвоста до загривка заляпана грязью. Наплевать вам на тех, кто гнушается грязью, кто не знает собак, не понимает собак и не ведает грязи. Впустите собаку, дайте ей отряхнуться от грязи. Собаку можно отмыть, грязь можно отмыть, воду тоже можно отмыть. Но никак не отмоешь того, кто твердит, что он любит собак, при одном лишь условии что. Нет, собака, покрытая грязью, чиста.